0: за порому камиля. Рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва,
1: рва, рва, рва,
0: рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва, рва,